или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: опасная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Всем доброе и прекрасное утро, пятничное, между прочим.
2: Здрасте, здрасте, здрасте.
3: Привет, друзья, 21 у нас августа, всех с пятницы поздравляем.
2: Да, 4 часа мы с вами, стартуют они прямо сейчас. Впереди у нас много интересного, 2 гороскопа расскажем, также ватафакты будут, сыграем в игру. Конечно же, по пятницам играем мы с девчонками. Насчет техноблога сегодня вопрос, потому что корпоратив вчера был, фиг его знает, что там с Филиппом. Человек уже не молод все-таки, поэтому имейте в виду, мог
3: вопрос
2: и не
3: решен,
2: проснуться.
3: Вопрос решен, сегодня не будет.
2: Поэтому спит. Уже решен, значит, к сожалению.
1: Там, возможно, будет обзор на другие гаджеты. Ребята, подушка лучше вот это,
2: Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 21 августа. Сегодня День офицера России. С праздником, офицеры.
3: День гладиолуса.
2: Потому что...
3: День ежевики.
1: Ежевики, ежекати, ежеоли. Всех отпразднуем потом.
2: Так, пока дежурная, как ягоды, да?
1: Держим в голове.
2: День сбора диких трав сегодня. Не собирайте дикие травы, если не знаете.
1: А вот и ягоды прогулялись лесом. Какая вы травка.
2: День поэта сегодня. Ой, замечательный праздник. Поэты современности, тем более, вас поздравляем. День без косметики и макияжа.
3: О, я сегодня, походу, отмечаю. Я-то как раз на корпоративе была.
2: Праздник старых брудюков.
1: Я отпраздную, все нормально, ребят.
2: Всемирный день QR-кода сегодня. Вон, 32 года как
3: праздник. Наш праздник, друзья, день ораторского искусства.
2: Ну, замечательно, с праздником. День заботы о себе в интернете. Вот даже что есть у нас.
1: Поменяйте аватарку, статус там какой-нибудь классно поставьте.
2: Ну что, пока ягоды. Ягоды в топе вроде бы. Какая вы ягодка, да?
1: Ну, либо ягоды, либо травушка.
3: Да, травушка. Можно и ягоды, и травушки объединить.
1: Какое вы растение. Ребята.
2: Давайте только ягоды и травушки. Какая вы?
1: Согласен, да.
2: Пишите нам голосовым сообщением в чат мобильного приложения Рекордова и Каперы. Погнали.
0: Вы Каперы. На Рекорде.

0: и каперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 21 августа.
2: Овны, сегодня вы, как это не обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность.
1: Тельцы, постарайтесь не дать сегодня овладевшей вами легкой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей.
3: Близнецы, жизнь сложна, но прекрасна, и сегодня у вас будет повод убедиться в этом в очередной раз.
2: Раки, сегодня вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете.
1: Львы, сделайте подарок сегодня, неважно кому, какой и по какому поводу.
3: Девы, сегодня основной ценностью для вас, сколько бы меркантильно это ни звучало, будут деньги.
2: Весы, поделитесь своей мудростью с ближними.
1: Скорпионы, в этот день стоит провести в компании одного, но очень близкого вам человека.
3: Стрельцы, сегодня с вами могут обойтись достаточно резко.
2: Козероги, этот городишко, кажется, стал маловат.
1: Водолеи, самым страшным врагом для вас сегодня будет скука.
3: Рыбы, сегодня вам предстоит наставлять друга, родственника на путь истинный. Быть вам битым, жаль. Хорошего дня, друзья.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
6: Едь в Ксенон Шоп 98. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
7: Я понял. Ксенон Шоп 98.
6: Адрес записывай. Камышовая, 17, корпус 1. Звони 407-3003.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Ижевске, в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
1: Цены 2016-го в цех. 85.
2: Гав-гав. 10 хитов по ценам 2016 года. С 17 по 23 августа в пекарнях цех 85. Организатор акции ООО «Веселый купец». Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте цех85.ру. Возрастная категория 6+.
3: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Мы про звезд продолжаем разговаривать. Приезд какой звезды ждете в своем городе? Пока промежуточные результаты у нас с Эминем на первом месте, но еще бы. Кто ему там составит конкурентов?
3: Он всегда на первом.
2: В нашей голосовалке. Хотя есть, есть. Дэвид Гетта за ним идет очень плотненько. Тоже легенда.
3: Но он же идет, а этот мчится.
2: Мчится, да. Но это абсолютно разная музыка, стоит признать. Ну, конечно да. же.
3: А какой звезды ты ждешь? Бальзама звездочка. Я пришел, все, починил, все как надо.
2: Мне кажется, скоро вообще будут и артисты вот эти все. Уже же есть в Китае, по-моему, даже фестиваль специальный, где собираются несколько десятки тысяч людей и смотрят на ИИ артистов, которые исполняют свои треки. То есть они их визуализируют. И скоро, возможно, придется ждать ИИ выступления на дне города.
4: А есть же всякие голографические, да, группы и выступления.
2: Только что же, да, про это говорили.
4: Вот.
2: Я жду, когда приедет группа «Рамштайн» в мой поселок городского типа Зауральский Челябинской области.
3: А они писал. Обещали? Я жду, когда приеду.
4: Письмо написали.
2: Лично Юрию говорит, мы будем.
3: Но будем рано утром.
2: Поэтому, да.
4: Встречайте на вокзале.
2: Так, кто у нас еще есть? На «Гориллос» круто было бы сходить.
3: «Гориллос»? Да, прикольно.
4: Есть I'm у них. Happy.
2: Есть
3: вот
2: у них,
3: это
2: да.
3: они. Я в своей жизни хотел попасть, вот, чтобы точно хотел попасть на концерт всего одной группы.
2: Какой?
3: Мьюз. И три раза меня опрокидывала судьба с тем, что я должен туда к ним приехать.
2: Как именно тебя останавливал?
3: Короче, смотри, первый раз это у них должен быть еще за границей, в Хельсинки, где, и там билет стоил вообще копейки, там что-то 2500. И вот-вот на днях он должен был, и эти деньги были. Но там нужен был загранпаспорт. Угу. У меня он на тот момент был просрочен. Это первый раз. Второй раз я сделал предоплату нам через друзей, должен был получить билет. А он говорит, типа, а билеты закончились на мне. Он отдал мне деньги, да, но я не получил билет. И все. И то есть я такой думаю, ну ладно, третий раз вот-вот они должны приехать в июне. Я что-то там долго думал, месяц еще был. Ага. А в итоге и ценник скакнул. Типа я такой, ну ладно, я займу. И билеты кончились.
2: А однажды Хемингуэя попросили написать самый грустный рассказ. И вот он только что прозвучал.
3: Да, и он позвонил Стасу и сказал, говорит, расскажи.
2: Ты теперь точно должен оказаться на концерте
3: хочу.
2: Группы Мьюз. Ну, мы теперь должны все это сделать.
4: А, привет из Риги. Насчет концертов. Король Шут с Горшком и Линкин Парк с Честером. Конечно, это уже невозможно, но может быть.
3: Да, возможно.
4: Получится.
3: Нужно отключить принципы и лопата.
2: Я думаю, вскоре голограммы, вот эта вся история, и практически будет неотличима.
3: Да.
2: Вот оригинал. Осталось подождать, мне кажется, года 3-4.
3: У Горшка же, у Горшенева есть брат, который может
2: петь. Они до сих пор исполняют, они, у них концерт в Питере, да.
3: Да.
2: Да, это круто, можно сходить. Приезд какой звезды вы ждете в свой город, еще немного совсем обсуждаем, и вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
4: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Япония должна в полном объеме признать итоги Второй мировой войны и ответственность за развязывание агрессии в Азии, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Токио вместо признания своей ответственности выбрал ремилитаризацию и обеление преступлений военного времени. Захарова также назвала реваншистские действия японских властей несоответствующими интересам японского народа. В Госдуму внесли соглашение России и Мьянмы о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса в мирных целях. Документ, подписанный в Москве в сентябре 2025 года, предусматривает взаимодействие в сфере спутниковой навигации и связи, дистанционного зондирования Земли, космической науки, подготовки специалистов и запусков космических аппаратов. Также соглашение допускает сотрудничество в области пилотируемых космических полетов. Девочку, которую в Тульской области обвинили в вандализме за рисунок смешариков на детской площадке, и ее семью привлекут к общественной деятельности по развитию региона. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, губернатор Тульской области поддержал семью и призвал прекратить любые попытки преследования ребенка. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
8: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
12: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
15: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
19: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
20: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
21: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Дмитрий.
1: А мы про звезд разговариваем и приезд какой звезды вы ждете в своем городе. Вот Владимир пишет, хотел бы побывать на концерте Сереги Маврина. Я посмотрел, не знал, что это за человек.
2: Что он поет?
1: Он не то чтобы поет, он
2: танцует.
1: Советский, российский рок-музыкант, гитарист, виртуоз, композитор, звукорежиссер. Там парень, мужчина, дядя Сережа для меня вообще очень талантливый. Бывший участник группы «Черный кофе», металкорд «Ария», «Кипелов». То есть вы представляете, насколько легендарный. Да-да-да.
3: То есть он освоил сразу несколько вообще направлений, чтобы хоть где-то реализовался везде.
1: Конечно.
2: Очень жду концерт Шакиры в Москве.
1: Лаве.
3: Слушайте, ну нам нужно чемпионат мира тогда какой-нибудь у себя, чтобы она приехала.
1: Ванэва. Она молодец, конечно, она сохранилась.
2: Фила хотелось бы увидеть и Рыжую, и Никитоса, и Стаса. Вообще весь рекорд. И вообще готов денег заплатить, чтобы рекорд у нас открылся. Только оформляй франшизу.
1: Да, через Аню можно оформить заказывать.
3: Я на кассе, вы в торговом зале.
1: Я разношу бургеры.
2: Я на полке.
1: Экспонат просто сидишь. Так, поехали дальше. Продиджи приезжали в 97-м году в Москве. Николай пишет, я там был, в оцеплении был тогда еще. А я хочу, чтобы приехали Кармен. Привет из Хакасии. Кстати, крутой был концерт. Была же запись, и гуляет она по интернету. Как раз таки в Москве Продиджи.
2: Ну вот я жалею, что не ходила по концертам, когда они были.
1: Ну, есть такое. Так ты не успеваешь никогда. Вот ты не отдаешь как будто бы этому предпочтение.
2: Да просто вообще, да, не было приоритета. И казалось, что ну никогда ж не будет так, что не будет больше концертов. И поэтому сейчас на Кане, понимаешь, хочется больше ради того, чтобы вот такое глобальное событие, шоу само посмотреть хочется.
1: Ну, кстати, что интересно, в нашей голосовалке Канье Уэст и Шаман идут ноздря в ноздрю.
2: Серьезно?
1: По 2% они набрали. Я вам напомню, из 100.
3: Зная Канье, не ноздря в ноздрю не идут. Шаман там отстает.
1: Ну, возможно. Мы еще совсем немного про артистов, и вы пишите. Приезд какой звезды вы ждете в свой город, чат мобильного приложения «Рекорды» и наши соцсети.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: о погоде в северной столице.
1: Друзья, сегодня обещают плюс 19 градусов. Возможно, небольшой дождь. В данный момент у нас 16.
2: Горячая новинка этого года. Esteo MX уже в Alarm Motors. Новый внедорожник Esteo MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Телефон 777-2777. Реклама не оферта.
3: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус City Sightseeing – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysightseeing.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну City Sightseeing.
4: ООО City Sightseeing Москва. ОГРН 112 774 627 08 60.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Сова? Это мне?
2: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
3: Дисконт-центр «Румба». Новые возможности шопинга. Суперакции августа в аутлетах. Не надо ждать. Примеряй и забирай. Все бренды в аутлетах оригинальные. Проверено. Центр дисконтов и аутлетов «Румба». У метро Кировский завод.
4: Ваш кар...
5: Наш прайс. Кар-прайс.
6: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
7: Смотрите, какой классный подарок!
8: Это же ремонт!
7: Да, это мастер-класс по комфортной и продуманной жизни от квартала «Имена». Здесь бульвары и парки, кофейни, школы и детские сады. А главное, отделка в подарок!
9: ЖК «Имена». Мастер-классный город. Подробности звездочка 5920.
10: ООО «СССК СПБ». ЖК «Имена. Первый этап». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
11: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Ирина Салтыкова в Тольятти. Павел пишет.
1: Была или будет?
0: Не знаю, может, он приказал ей просто.
2: Прям указание, да, действительно.
0: Мы звезд. Куда? Звезд обсуждаем, да, и каких вы ждете в своем городе. А, наш слушательница пишет: вообще никого не жду, говорит. У меня нет звездных кумиров, но, конечно, рада любому артисту, который приезжает в наш город. Вот видите, можно просто сходить на день города, услышать любого, да, за что платили весь год. Он приедет и исполнит для вас композицию.
2: Там местная голова города что-то вещает, он говорит, это концерт, нет?
0: Мне кажется, недооцененные артисты, конкретно городские, вот которые есть, коллективы творческие, танцевальные, вокальные, да.
2: Ансамбль «Веточка».
0: Кстати, да, почему бы нет? Почему мы так мало ходим на местных артистов? У нас здесь, понятно, поток.
2: Ну, это, ну, там, видишь, чтобы местные выступали, это же ты сам сказал, нужно ждать дня города, там, дня памятника какого-нибудь.
0: Но для них это событие, вот что самое интересное. Они, видно, что они ответственнее подходят к этому делу, потому
1: у
0: что...
1: И райдер у них попроще.
0: И вообще нет его, давайте будем честны. Просто вода с газом и без газа.
2: Ну, как, не отпустите нас на мероприятие.
0: Можно выступить на следующем дне города. Поэтому да.
1: Жду Армина Ван Бюрена на трансмиссии или Белой в Санкт-Петербурге.
0: А кто знает, да?
1: А никто не знает.
0: А никто не знает.
1: Даже секретный гость не знает.
0: Всегда секретный гость – это секретный гость до последнего. Поэтому смотрите все на сайте. Ну что, подведем итоги нашей голосовалки. Приезд какой звезды вы ждете в свой город? У нас Эминем так остался в лидерах. 37% он набрал. Он бы, наверное, больше, чем Кенни Уэст собрал. В любом случае, мне кажется. На втором месте у нас это Дэвид Гетта. Недалеко от него отстал. 31% – легенда. На третьем месте Линкин Парк. Что интересно, Кенни Уэст обошел на 1% Шамана. У Кенни Уэста 3, у Шамана 2. Вот такие итоги.
3: Вейкаперы. На рекорд.

0: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Топ покупок месяца.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
10: Амода C7. Собрать все взгляды.
11: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
13: Вейкаперы. На рекорде.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Все верно, мужчина сказал, и 10 утра в Петербурге по московскому времени, час еще будем с вами.
3: А в этом части фотофакты, любовный гороскоп и горячие новости не пропускайте.
2: А там мэр итальянского города Кому запретил кататься на велосипеде в центре. Но все произошло после того, как его сбил велосипедист. В общем, он ничего не скрывал. На пресс-конференции он так и сказал: «Меня обвиняют в принятии этой меры, потому что меня сбил электровелосипед». Да, так. Это правда, он так и сказал. Поэтому он просто запретил кататься на велосипеде по центру города.
4: Я запрещаю пасту болоньезе в нашем городе, потому что мне она не понравилась.
2: После этого мэр назвал велосипедистов тварями и не поменял своего решения. Прикольно вышло.
4: Но это он до следующих выборов такой смелый.
2: Возможно, они, кстати, он только, наверное, пришел на свой срок, поэтому он такой смелый. Иначе бы, наверное, так не говорил.
3: Так, а если его машина как-то так коснется, он отменит машины?
4: То уже на похоронах они скажут, что он их не любил.
2: Да это, видимо, человечек такой. Ему что-то не понравится, он: все, у меня власть, я запрещаю.
4: Он пользуется властью.
2: Ну, так он же запретил велосипедиста только что.
3: Какая-нибудь Маринка не понравилась, все, запрещаю.
2: Ни одной Маринки в центре. Да, интересно, что-то любимое у него есть, вот чтобы мы понимали. Надо дальше смотреть на его пресс-конференцию и принятие законов, тогда он такой.
3: Да нет, ну слушайте, ну много, кстати, не любителей же электросамокатов и электровелосипедов. Очень много кто хочет, чтобы их прикрыли в городе.
2: Это до того момента, пока ты не поймешь удобства этого всего. То есть, когда едет человек на электросамокате, он не против электросамоката, потому что это быстро. А потом, когда ты пешеход, тогда история другая.
4: Тут, скорее всего, ну, нужно соблюдать правила дорожного движения. Мы уже говорили про это. Если ты уважаешь пешеходов, а вы уважаете... Ну, как можно уважать самокатчик?
2: Что?
4: Пришел к этому, да?
2: Вообще ниоткуда.
4: Сам к этому дошел мысль.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Приезжай, Вику.
2: Нет, Всемирный день поэта сегодня отмечается, поэтому про стихи, да. Есть, оказывается, безнадежные слова. К некоторым словам в русском языке вообще невозможно подобрать рифму. И у меня вот, если честно, сомнения. Давайте проверять. К словам выкухоль.
1: Да, Оль. Правда.
3: Правда.
2: Оль. Туловище.
1: Туловище, ну ты вообще. Нет. О. Опровергнуто.
2: Недоразумение.
1: Умение.
2: Поползновение.
3: Умение.
2: Пальто.
1: Творение.
3: Подожди,
2: пальто.
3: Поползновение, предыдущее слово какое было?
2: Недоразумение.
3: Поползновение, недоразумение, как бы они вдвоем бьются.
2: Нет, подожди, это я как раз поползновение рифму к недоразумению сказал.
3: А, я думал слово.
2: Пальто.
3: Ого.
2: То-то.
3: То-то.
2: В общем, странно. Есть побочный эффект. Если прочитать подряд 10 книг с детскими стихами, мозг ломается, и человек начинает непроизвольно рифмовать мысли. Вывески в магазинах, дорожные знаки и фразы попутчиков в транспорте. Надо проверить.
3: Да слушайте, даже если не читать детских книжек, у меня и так это происходит иногда.
2: Да?
3: Вот нет-нет, да хочется что-то вот порифмовать.
1: Чтобы было не скучно что-то написано, либо говорилось где-то.
3: Это реклама постоянно, рифма на рифме.
2: А есть интересная китайская поэтесса Су Хуэй в 4 веке написала поэму «Палиндром» на квадратном шелковом полотне. И стихотворение можно было читать по кругу, по диагонали и в разных направлениях, получая сотни новых текстов. Это, грубо говоря, вот такой, знаете, древний аналог кубика Рубика, от которого у императорских придворных болела голова.
1: Ничего себе.
3: Талантливая.
2: А в русском языке для классических стихов есть всего 5 основных размеров. Ямб, хорей и еще 3. А
1: и
2: вот XL-ка.
1: XL-ка, говорю, еще должна быть.
2: А вот в арабском языке их насчитывается целых 28 размеров.
1: На вырост еще есть стихи на вырост. Это когда ты читаешь, в конце такой, ну, потом додумал.
3: Это любой Маяковский. Стихи на вырост. Да.
4: Рекорд, реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
6: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
7: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
6: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
7: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
6: А вы чего ждете?
7: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
8: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
9: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: свои капели на рекорде. Горячие новости.
1: Пятничные.
2: Потерявшаяся кошка, гулявшая 10 лет, нашлась в день рождения своей хозяйки. Вот как она так могла почувствовать?
1: Реально? Она лет.
3: Да, это, возможно, уже дочка просто похожая на нее.
1: Да, она просто мать кошка рассказала ей, куда идти,
2: что
1: где кормят.
2: Что за сериал?
1: Да.
2: Не-не-не, все нормально. И реально, представляете, 10 лет, уже 3 года как после возвращения живет обратно у хозяев.
3: А у нее есть какие-нибудь там проявления того, где она была?
2: То есть, нет, она не рассказывала.
3: Ночью вскакивает, такая, не надо, Олег! Может, такие вещи.
1: Было бы очень странно.
2: А Олег это пес или кот?
3: Я не знаю, это еж местный.
1: Странно бы, если кошка вернулась, а она как из фильма «Реальные упыри». Вот это вот, с всем лицом, да.
3: Звер,
1: да. У меня есть горячая новость. Там парень тайно настроил чат GPT своей девушки так, что искусственный интеллект всегда был на его стороне. Если вы не знали, есть настройки. И настройки, их тоже загоняется промпт, и тогда ваше приложение по искусственному интеллекту работает лучше. Он залез в настройки персонализации ее аккаунта и прописал инструкцию. Говорит, если она будет спрашивать что-то про отношения, про меня, вставай всегда на сторону мужчины. Имя свое вписал, и все. Когда девушка это обнаружила, подмену эту самую, отношения с парнем закончились. Представляете, из-за чего? А что такого?
3: А как она это обнаружила?
2: Ну, это же манипуляция. Все неприятно.
3: Она такая, Игорь, я сейчас спрошу у чата GPT.
1: Да.
3: Он говорит, что тебе можно мне изменять?
1: Подожди, а спрашивать все у чата GPT, это нормальная история, не манипуляция
3: вообще
1: со
3: нет.
1: стороны чата GPT? Тогда. Действительно, мне кажется,

0: оба как-то не в ту сторону повернули. Он, возможно, хотел адаптироваться под эти отношения.
1: Она не искренне решала эти вопросы.
0: Конечно.
1: Ее там не было в этих отношениях.
2: Угу. Третий лишний был чат.
0: Ты согласен.
1: Да, судя по всему, она там была третий лишний.
0: А могли просто...
2: Просто
1: быть счастливы.
0: Просто быть, да.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: о погоде в северной столице.
1: Так, друзья, у нас сегодня ожидается плюс 19 градусов. Возможно, небольшой дождь. В данный момент плюс 16. Небольшой дождь местами. Ветер 5 метров в секунду, юго-западный.
2: Рекорд реклама.
3: Ваш кар... Наш прайс.
2: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
4: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Ребята, завтра же 31 год Радио Рекорд.
1: Да, как отмечать будем? Побежим.
0: Побежим, кстати, да, про это говорили. И что важно, я думаю, какой подарок на 31 год можно вот подарить Рекорду? Так. Ну, подарок должен быть же прикольный какой-то. Я вот на маркетплейсе нашел, я вам сейчас расскажу, USB-подогреватель для одной сочно-молочной сосиски. Очень классная вещь. Это, знаете, когда я стану богатым, я никому не скажу, но знаки будут. Я пришел с этой штукой и просто разогреваю одну сосиску.
1: Когда будет 32 года, ты купишь такой же, но для двух сосисок?
0: Тогда я куплю уже, как в Assassin's Creed, скрытая сосиска. На маркетплейсах есть такое, пацаны поймут.
2: Прямо скрытая сосиска?
0: Как скрытый клинок работает. Просто в Assassin's Creed играл, ну вообще круто.
1: Классный подарок. А мы, Стас, что подарим?
2: Кому? Сосиски?
0: Рекорду?
2: Рекорду?
0: Себя.
1: Я, как обычно, буду песни-танец дарить.
0: А, ну, в этот раз с компоновкой искусственного интеллекта, да, все вот это составишь.
2: Слушай,
0: это,
2: ну я...
0: Подготовишься, понятно.
2: Да я думал, что нужно замутить с Филом, и все, да, нет, чтобы он...
1: Кому?
2: Да шучу, нет, договориться с Филом, чтобы все твои песни сопровождались музыкальным сопровождением, чтобы это был качественный, хороший трек.
1: Ага, ну трек.
2: Трек, именно трек.
0: Он должен называться так, трек.
2: Трек number one.
0: Да, причем так и озвучен будет.
2: Трек черная number
1: two. Да, есть мама number five и трек number one.
2: Да.
0: Ты с Филом поговори, может он согласится. Он придет, скажи, Фил, как тебе наша коллаборация?
2: А он как обычно, бу-бу-бу-бу-бу. Ты купи пока.
0: В общем, да, друзья, завтра нам 31 год. Не пропускайте завтрашний праздничный эфир. С вами были сегодня вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Хорошего вам дня, хороших выходных. Встречаемся в понедельник в 7 утра.
2: Всем отличного времяпрепровождения. Пока!
3: Вейкаперы!

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин. На ближайшие три часа здесь с вами задержусь, послушаем лучшую танцевальную, конечно, которую только существует в этом мире музыку, ну и новинки сегодня, пятница же, не забывайте, пока немного про мутацию нас всех, ну часть из нас, 70% оказывается взрослых в мире не переносят лактозу, те, кто пьет молоко, имеют мутацию ДНК, люди X, такие своеобразные, по подсчетам World of Statistics, такой есть, оказывается, организация, около 70% взрослых людей страдают непереносимостью лактозы, а те, кто могут пить молоко во взрослом возрасте, то есть сейчас уже обладают генетической мутацией, которая позволяет переваривать тот самый молочный сахар. Поэтому мутант вы или нет, все зависит от молока. Если выпьете, переварили, вы мутант, вы в 30% этого. Если нет, то обычный человек, 70% таковых нас по этой земле ходит. А кто знает, может быть, это новая теория заговора, да? То есть, как бы, те 30% людей настоящие, 70% нет. Это проверка на инопланетянина. Не знаю, надо разбираться. Пока к трекам в этом часе, там Клуни, Good Girl.

0: Ну и, конечно, премьеры в пятницу на рекорде. Новый релиз от короля мелодик техно, анимы и бразильца Валкодера. Парни взяли культовую вокальную строчку из треков The Prodigy, добавили глубокого бас, создали трек, который, как заверяют сейчас, плавит танцполы по всему миру. Прибавьте громкости и поехали. Анима and Valkoder, Us Dimension. Новинка на рекорде. Слушаем.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 98. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял. Ксенон Шоп 98.
3: Адрес записывай. Камышовая, 17, корпус 1. Звони 407-3003.
5: Поднимись туда, где звучит Drum & Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum & Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place, чтобы зажечь огонь в наших сердцах и вместе провести еще одну незабываемую ночь этого лета под звуки любимой музыки. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
6: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
7: О, привет, Серега! Ты чего сияешь? Как будто сделал жим 120 или урвал что-то с нереальной скидкой.
8: Второе. Взял себе Under Armour и Nike вообще по красоте. 1015 сэкономил.
7: Круть! А я рванул за Холли Хансен. Так в итоге еще и Adidas и Reebok забрал по суперцене. Теперь важно домой зайти, как будто так и было задумано. Дисконт-центр «Румба». У метро «Кировский завод».
9: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Артур Пирожков. Пирокинезис. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Деда, а у тебя есть клад?
2: Конечно.
1: А где спрятан?
2: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан, просто лежит под ногами.
1: Как это?
2: Сама земля там, настоящий клад. 15 километров от КАД, все коммуникации, а стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
1: Целый участок? Всего за 1 100 000?
2: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
1: 317-33-34.
3: Цены 2016-го в цех 85. Гав-гав.
4: 10 хитов по ценам 2016 года. С 17 по 23 августа в пекарнях цех 85. Организатор акции ООО «Веселый купец». Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте цех85.ру. Возрастная категория 6+.
5: Реклама в Питере 327 06 27.

time to rest. Just do your best. What you hear is not a test.

Йоу, первая танцевальная на связи, 12.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Ну и, конечно же, самая приятная новость на сегодня — это то, что пятница, друзья. Пятница — замечательный день, замечательное событие вообще для всех. Что нас всех объединяет? Всех россиян, да, так скажем, это пятница. Нас она всегда радует. Впереди выходные, а завтра день рождения рекорда. Кстати, друзья, не забываем, включаем прямо с утра и слушаем Радио Рекорд. Ну, из интересного, да, пока еще работаем, про работу немного. Россиянин переплыл Волгу на украденном САПе, чтобы не опоздать на работу. Что же за работа там такая? Мужчина опаздывал, ему было очень нужно на другой берег. Тогда он увидел турбазу с САПом, угнал его и проплыл более 30 километров, лишь бы успеть вовремя. Ничего себе, что-то важное, наверное, происходило на работе, какое-то совещание, может быть, он руководитель, непонятно. Пока только было известно, что он украл. Его задержала полиция. Конечно же, за кражу сапборда на турбазе в Тольятти все произошло. И не придумаешь такую историю, вот если так начнешь просто сочинять. Это действительно жизнь. Очень хотелось бы узнать причину этого. Мне так лично точно. Возможно, деньги просто раздавали, разбрасывали на рабочем месте, а вот он торопился к этому времени. Ладно, можем только лишь догадываться, но о треках, которые услышим в этом часе, мы будем знать точно. Макс Тайлер, Love Forever.

Don Diablo, Go Home with a Stranger. Салова, Обла.ком в рекорд-миксе. Ну и, конечно же, пятница — это день новинок на Радио Рекорд. Прямо сейчас прозвучит необычная компания, которая собралась в следующей премьере. Французский диджей Хью Гейль, американский рэпер Биг Шон и легендарный продюсер Скотт Сторч объединились в треке «Body Drop». Причем для Хью Гейля это особенная история. Музыку Скотт Сторча он слушал еще в юности, а треки Биг Шона ставил в своих хип-хоп-сетах. И теперь все трое встретились в одном релизе, где клубная музыка отлично подружилась с хип-хопом. Ну и вам решать, конечно, насколько это успешная коллаборация. Итак, Хью Гейль, Биг Шон и Скотт Сторч, «Body Drop» на рекорде. Record.

0: На старт, внимание, рейв! Завтра в честь дня рождения рекорд объявляет рейв-забег 5 километров на открытом воздухе под живой диджей-сет. Первым 50 пришедшим фирменный мерч рекордов в подарок. Участие бесплатное, количество участников ограничено. Регистрируйтесь прямо сейчас в нашей группе в ВК или в телеграм-канале Радио Рекорд. Суббота, завтра, 22 августа, Крестовский остров. Там все будет. Сбор в 10 утра ровно у памятника Кирову. Рейв-забег от Радио Рекорд. 18+, всех ждем! Рекорд
1: реклама. Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус Cityside Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну Cityside Sync. ООО Cityside Sync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
2: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
3: Поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой.
4: Мам, а чемпионами рождаются?
5: Нет, чемпионами становятся в Атлантике.
6: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
7: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок.
4: Мам, запиши меня в группу.
6: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах «Атлантика» в Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
4: Записывайся на atlantica1.ru.
8: Опять математика. Надоело.
9: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
8: Эх.
9: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток.
4: Всего 1 миллион 80 тысяч. Скорее бронируй.
9: Уже звоню. 385-58-83.
4: 385-58-83.
10: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Союзники США не уверены в способности Вашингтона защитить их в случае необходимости, пишет Wall Street Journal. Как отмечается, они переживают насчет намерений Вашингтона еще с момента возвращения Трампа на пост главы государства. Сейчас военная операция против Ирана истощила арсеналы США, поэтому союзники Вашингтона волнуются и о его способности защитить их. Мошенники начали использовать искусственный интеллект при продаже цветов перед 1 сентября, сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Пожарская. Они создают изображение букетов через нейросеть и отправляет жертвам реалистичные картинки, усыпляя бдительность покупателей. Минтранс предложил обновить правила техосмотра с 1 марта следующего года. Осмотр будет платным, а стоимость не сможет превышать установленный регионом максимум. Если данные автомобиля не будут соответствовать документам, оператор сможет отказать в проведении техосмотра. Диагностика займет от 10 до 88 минут. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
6: Топ покупок месяца.
7: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А мода C5. Добавить стиля.
8: JQ J7. Впечатлить друзей.
6: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
13: Дэнс лето!

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
1: Ваш карт.
2: Наш прайс. Карт прайс.
1: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
3: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
4: Барт-ремонт.
3: А материалы?
4: Барт-ремонт.
3: А мебель?
4: Повторяю, Барт-ремонт.
3: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
4: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
3: Ну, да.
4: Так вот, повторяю, Барт-ремонт. Вам в Барт-ремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Барт-ремонта.
3: Проект, материалы, мебель, ремонт. Барт-ремонт. Все включено.
5: Дисконт-центр «Румба». Новые возможности шоппинга. Суперакции августа в аутлетах. Не надо ждать. Примеряй и забирай. Все бренды в аутлетах оригинальные. Проверено. Центр дисконтов и аутлетов «Румба». У метро «Кировский завод».
6: Смотрите, какой классный подарок!
7: Это же ремонт!
6: Да, это мастер-класс по комфортной и продуманной жизни от квартала «Имена». Здесь бульвары и парки, кофейни, школы и детские сады. А главное, отделка в подарок!
8: ЖК «Имена». Мастер-классный город. Подробности звездочка 5920.
9: ОСССК СПБ. ЖК «Имена» первый этап. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Есть новость, а как всегда, про деньги. Мы же любим деньги, особенно в таких особо крупных количествах. Петербуржец лишился более 12 миллионов рублей за обещание устроить на руководящую должность. Ему просто запудрили мозги, обманули. Мошенники представились силовиками со связями, представляете, да? И убедили мужчину, что смогут помочь ему с карьерой, с продвижением, как-то должность новую организуют. Ну и все, ни денег, ни должности, ни новые компании, вообще ничего. Ну что там, людей уже собираются, конечно, их поймали, естественно. В тюрьму скоро посадят обязательно. Мера пресечения уже, в принципе, избирается. Друзья, вот расскажите, сейчас все еще это модно, это тренд устраиваться по чьей-то протекции на работу. Просто у меня такого не было ни разу, а у многих было. И мне любопытно всегда, вот, ну как это работает? Вот через постель, пожалуйста, не надо писать, у нас в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Я слышала, что это уже не модно, вот это уже антитренд точно. Пишите, если вам как-то ваши друзья, знакомые, товарищи помогали, куда трудоустроиться, чем это в итоге обернулось, до сих пор ли вы там работаете, в общем, пишите, я все обязательно буду читать. Feel Anatoly Rice в этом часе Can't Get You Out of My Head. Еще впереди Yearbox и Graceland. И, конечно, Bibi Rexha и Faithless in Your Living. А еще Баусы и Магнетик.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, где и как вы потерялись, ваши истории вспоминаем.
2: Мама потеряла в детстве на вокзале.
1: Потеряла или оставила?
3: Посторожи чемодан, мама сейчас вернется. И только потом ты понимаешь, что чемодан пустой. Потом ты приезжаешь в Петербург, врешь всем, что поступил в университет и работаешь на радио.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд реклама. Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус Cityside Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну Citysidesync.
5: ООО Citysidesync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
6: Поднимись туда, где звучит Drum & Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum & Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
7: Сова? Это мне?
8: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены. Здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони. 317-33-34. 317-33-34.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Провести сейчас выборы на Украине невозможно из-за отсутствия гарантий безопасности и действующего юридического запрета, заявили в офисе Зеленского. Ранее с призывом провести в стране президентские выборы выступил Михаил Федоров, уволенный с поста министра обороны Украины. Точных дат визита в Россию Уиткофа и Кушнера пока не запланировано, заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Уиткоф и Кушнер всегда желанные гости в Москве как для своих российских визави, так и для Владимира Путина. Генетический портрет появится у каждого россиянина через несколько лет, сообщил главный внештатный детский специалист-хирург Минздрава Морозов. По его словам, из-за персонификации лечения портрет позволит увеличить продолжительность жизни человека. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Так, друзья, внимание на старт. Внимание! Рейв завтра в честь дня рождения. Рекорд объявляет рейв-забег. 5 километров на открытом воздухе под живой диджей-сет. Что может быть лучше? Ничего. Первым 50 пришедшим фирменный мерч рекордов в подарок. Участие бесплатное. Количество участников ограничено. Регистрируйтесь прямо сейчас в нашей группе ВКонтакте или в телеграм-канале Радио Рекорд. Суббота, 22 августа, Крестовский остров. Сбор в 10 утра у памятника Кирову. Рейв-забег от Радио Рекорд. 18+.
2: Реклама. Думаете, в Папа Джонс есть только пицца? А вот кто-то уже пробует закуски и выбирает десерты. Тут ты понимаешь, что в Папа Джонс пицца — это только начало.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
2: Панорамные участки.
1: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
2: И всего 150 тысяч за сотку.
1: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
2: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
1: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
2: 317-22-23.
3: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще ламинат 33-го класса Egger Home 8 мм с паской, влагостойкий, всего за 699 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Акция до 4 октября 2026 года. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Рекламу в Питере 327-06-27.

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ну опять про деньги будем говорить, хотите вы того или нет, а вы очень хотите, я уверена. Зарплатные ожидания. Большинство россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать от 150 до 250 тысяч рублей в месяц для комфортных отношений. При этом 44% девочек уверены, что муж обязан полностью обеспечивать семью. И только 2% готовы к раздельному бюджету по принципу 50 на 50. Легендарный принцип 50 на 50. Девушки, ну рассказывайте, действительно, на самом-то деле, сколько должен зарабатывать ваш мужчина, ну, чтобы быть этим самым вашим мужчиной. Рассказывайте нам об этом в мобильном приложении «Радио Рекорд». Мужчины, а вы пишите, сколько готовы тратить на свою женщину в месяц? Можно не только на свою, вообще в ухаживание, там, ну, как готовы вкладываться? Какие суммы должны фигурировать? Рассказывайте тоже мобильное приложение «Радио Рекорд» в действии. Мо Блэк в этом часе «Яморе». Еще услышим Клуни и Good Girl. И, конечно, Anima Out of My Body. Непременно Cardfish, That Girl. Диджей Гоя уже сейчас с Мичико и все это.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.
1: Лето!

0: Друзья, завтра Радио Рекорд празднует день рождения. Весь день слушайте специальный эфир «Только хиты за всю историю рекорда». Суперчарт всех времен, ну и, конечно, розыгрыши подарков и билетов на фестиваль «Белая». Суббота, 22 августа, день рождения рекорда в эфире «Первый танцевальный».
1: Рекорд реклама.
2: О, привет, Серега! Ты чего сияешь? Как будто сделал жим 120 или урвал что-то с нереальной скидкой.
3: Второе. Взял себе Under Armour и Nike вообще по красоте. 1015 сэкономил.
2: Круть! А я рванул за Холли Хансен. Так в итоге еще и Adidas и Reebok забрал по суперцене. Теперь важно домой зайти, как будто так и было задумано. Дисконт-центр «Румба» у метро «Кировский завод».
4: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд реклама.
1: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
2: Цены 2016-го в цех 85. Гав-гав.
3: 10 хитов по ценам 2016 года. С 17 по 23 августа в пекарнях цех 85. Организатор акции ООО «Веселый купец». Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте цех85.ру. Возрастная категория 6+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, новости из нашего телеграм-канала. Мэр итальянского города Комо запретил велосипеды в центре города после того, как его сбил велосипедист. Это называется ничего личного, все личное. Не понравилось, все убираем, не доставайте же вы никому эти велосипеды. Не будете у меня, друзья мои, итальянские кататься. Вот так вот я это воспринимаю, я это все так считываю. Друзья, вот бывало такое, что вы как-то превышаете свои полномочия рабочие, пользовались ли своим рабочим положением? Если да, то пишите, как это было. А куда писать? К нам, конечно же, в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Оливер Хелденс в этом часе. Трек называется A-E-I-O-U. Еще впереди Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Repeat it. Конечно, Али Фарбен, Body Talk. А еще Алак и Зиба, Dive into the Ocean. Прямо сейчас Оффенбах и Miles Away. Все это...

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь на Цуки Хикару вайп-кодят сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. Девушка потеряла все свои соцсети. Новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня.
2: Программирует голая?
3: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. Костюмы там осьминога, единорога, карася.
2: Кстати, очень рад, что у вас большой опыт просмотра.
3: Не рассказывай
2: что-то. Познавательного кино, да? Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Слушайте, да даже если бы она ушла в трубочист, если бы она трубу чистила быстро одной рукой, туда-сюда, знаете, а потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная?
3: Ну, готовый сценарий, японцы как бы...
2: Я дарю!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 98. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
8: Я понял, Ксенон Шоп 98.
7: Адрес записывай. Камышовая, 17, корпус 1. Звони 407-3003.
9: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
10: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
9: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
10: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
9: 317-24-44.
11: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
12: Сегодня мы придумали все за тебя.
11: Главное, помни,
12: если пицца, то Папа Джонс.
13: Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой. И осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Ладно, друзья, знали бы вы, что мы сейчас обсуждаем здесь в студии Радио Рекорд, а мы, конечно же, обсуждаем надвигающийся день рождения. Точнее, день рождения-то в целом у нас уже нас настиг, а вот завтра будет специальный день, посвященный празднованию дня рождения Радио Рекорд. Я напомню, что нам 31 год исполняется. Какая

Самое главное, конечно же, завтра в эфире будут лучшие. Это господин Бурягин, Никита, да, он с утреца будет, а также впоследствии ваш покорный слуга Диджей Фил. Так что, друзья, завтра, когда поедете на дачу, или когда вы, может быть, будете готовиться к забегу, который у нас будет в Санкт-Петербурге, вы обязательно слушайте эфир Радио Рекорд. Ладно, давайте расскажу о треках, которые будут в этом часе, например, трек на

0: Бесплатное количество участников ограничено. Регистрируйтесь прямо сейчас в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио Рекорд. Суббота, 22 августа, Крестовский остров. Сбор в 10 утра у памятника Кирову. Рейв-забег от Радио Рекорд, категория 18+. Рекорд,
1: реклама. Маршрут построен. До курорта 10 минут.
2: Подожди, до какого курорта?
3: До нашего. До Атлантики.
4: Ура, мы едем в бассейн!
3: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
5: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
3: Абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
5: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
6: ООО «Бассейн Гат», город Гатчина, улица Генерала Кумышева, 13А, офис 213, ОГРН, 116-784-706-81-35.
7: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
8: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
7: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
8: 317-24-44.
9: Поднимись туда, где звучит Drum & Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum & Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place, чтобы зажечь огонь в наших сердцах и вместе провести еще одну незабываемую ночь этого лета под звуки любимой музыки. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
10: Вот бы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собирай урожай.
11: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
10: Там что, волшебный лес?
11: Лучше! Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово, 25 минут от города. Рядом озеро, вокруг лес.
10: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
12: 317-46-66. 317-46-66.
13: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7 собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

Так, ну что, друзья, это Радио Рекорд, первая танцевальная России, и мы вместе с вами, знаете, куда двигаемся? В сторону празднования дня рождения Радио Рекорд. Да, именно завтра случится этот день. Вообще у нас всю неделю, как бы, праздники, да? Но вы должны понимать, что завтра будет именно день X. Во-первых, у нас будет в Санкт-Петербурге специальный забег. Для тех, кто любит побегать 5 километров, такой небольшой марафончик, пожалуйста. Во-вторых, у нас есть возможность завтра в эфире Рекорда слушать самую крутую музыку всех времен и народов, звучащую всегда на Радио Рекорд. Также мы завтра будем разыгрывать билеты на фестиваль «Белое». Вообще будет много интерактива, всего хорошего. Поэтому завтрашний день объявлен, так сказать, праздником нашим. Поэтому мы вас приглашаем. Если вы вдруг не знаете, нам 31 год исполнился. Вот, поэтому если обязательно, если у вас есть хорошее желание на завтра провести время, классно, то милости просим, мы будем рады вместе с вами разделить наш праздник. Вот, поэтому завтра, суббота, 22 августа, пожалуйста, слушайте эфир Радио Рекорд с утра и до вечера. По трекам в этом часе, ну, Зиверт газует.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд
1: реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу Голубов. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
3: Поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой.
4: Мам, а чемпионами рождаются?
5: Нет. Чемпионами становятся в Атлантике.
6: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
7: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок.
4: Мам, запиши меня в группу.
6: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах Атлантика. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
4: Записывайся на atlantica1.ru.
8: Цены 2016-го в цех. 85.
9: Гав-гав. 10 хитов по ценам 2016 года. 17 по 23 августа в пекарнях «Цех-85». Организатор акции ООО «Веселый купец». Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте «Цех-85.ру». Возрастная категория 6+.
10: Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Invest Future на рекорде.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. За несколько минут мы с вами пробежимся по финансовым новостям, которые за эту неделю нам насыпало в инфополе, и начнем мы с вами с неожиданного, друзья, с крипты. Биткоин впервые за долгие месяцы пробил 79 тысяч долларов, то есть прибавил всего за одну неделю 26%. Осенью в России как раз вступает в силу закон, который регулирует крипторынок, так что разогрев инвесторов по полной программе идет. Примерно такой же, как на сырьевом рынке. Нефть Brent за неделю выросла почти до 93 долларов, а наш Urals торгуется выше 90. И все из-за Ближнего Востока и очередных громких заявлений Трампа. На этом фоне и перед пиком выплат налогов экспортерами рубль даже укрепился. Доллар ушел ниже 83. А вот рынок акций к концу недели все равно притих. Инвесторы выжидают и нервничают из-за геополитики. Хотя главные нервы сейчас на рынке высокодоходных облигаций. Дефолты там бьют рекорды. С начала года эмитенты не заплатили вовремя уже 45 миллиардов рублей. Но, впрочем, без паники. ЦБ успокаивает, что в масштабах всего долгового рынка это мизерные доли процента. Причем 37 миллиардов из 42 приходится на одного героя – Евротранс, который набрал долгов, и все больше экспертов говорит о возможном банкротстве. Но глобально проблемы на рынке глубже из-за высокой ключевой ставки. Компании с низким рейтингом набирают долги, они это делают под безумные проценты. Вот во втором полугодии им нужно погасить втрое больше выпусков, чем годом ранее.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: Тем временем холдинг ВК решил ответить Apple за июньскую зачистку своих приложений в App Store и пошел с иском в арбитражный суд Москвы. Российская компания требует вернуть все удаленные из-за санкций приложения от ВКонтакте до Одноклассников, ну а заодно и восстановить пуш-уведомления. Если яблочный гигант откажется, ВК рассчитывает взыскать с него неустойку. Но, правда, насколько в Купертино испугаются решений нашего суда, это вопрос скорее риторический, но за процессом понаблюдаем. Теперь к более приятным новостям. Росстат зафиксировал дефляцию третью неделю подряд. Цены просели на 0,02% благодаря дешевеющим огурцам и помидорам. Но водителям от этого легче не становится. В 58 регионах снова ввели лимиты на заправках. Вице-премьер Александр Новак официально подтвердил вторую стадию напряженности из-за ремонтов НПЗ и сложной логистики. На бирже уже продали первую партию индийского 92-го по 105 тысяч рублей за тонну. С доставкой это под 90 рублей за литр. Но крупные сети удержат розницу за счет демпфера и экспорта. А вот независимым АЗС придется туго. Аналитики ждут облегчения не раньше октября. Не очень весело обстоят дела и в секторе офлайн-торговли. По прогнозам экспертов, до конца следующего года до 700 торговых центров России могут сменить профиль, а еще 250 и вовсе закрыться. Доходность таких объектов в 26-м рухнула до скромных 6-7%, ну а трафик просел почти на 30% до пандемийному уровню. Главный виновник – уход покупателей на маркетплейсы. Из-за этого новые ТЦ за 10 лет сжались в размерах в 2,5 раза, ну а площади в старых все активнее отдают под рестораны и услуги вместо одежды. В Петербурге, например, в крупнейших ТЦ пустует уже 11% площадей, и выживать арендаторам все сложнее. Заложишь расходы в ценник, и последние покупатели окончательно сбегут в онлайн. Ну а у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Я желаю вам хороших выходных. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.

0: музыки.
1: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
14: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
15: Топ покупок месяца.
16: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
15: А мода C5. Добавить стиля.
16: JQJ7. Впечатлить друзей.
15: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Dance лето.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь на Цуки Хикару вайп-кодят сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. Девушка потеряла все свои соцсети. Новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня.
2: Программирует голая, что ли?
3: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. Костюмы там осьминога, единорога, карася.
2: Вы, кстати, очень рад, что у вас большой опыт просмотра.
3: Не рассказывали
2: много. Познавательного кино, да? Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Слушайте, да даже если бы она ушла в трубочист, если бы она трубу чистила быстро одной рукой, туда-сюда, знаете, а потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная?
3: Ну, готовый сценарий, японцы как бы...
2: Я дарю!
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Дэнс-радио. Всем внимание, друзья! Завтра большой рейв, причем необычный рейв. Завтра в честь дня рождения рекорда, рекорд объявляет рейв-забег. 5 километров на открытом воздухе под живой диджей-сет. Первые 50 пришедших – фирменный мерч рекорда в подарок. Участие бесплатное, количество участников ограничено. Регистрируйтесь прямо сейчас в нашей группе во ВКонтакте или в телеграм-канале «Радио Рекорд». Суббота, 22 августа. Завтра мы отмечаем день радио. Рекорд день рождения, Крестовский остров. Сбор в 10 утра у памятника Кирову. Рейв-забег от Радио Рекорд, категория 18+.
5: Рекорд реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом. Записывайтесь на тест-драйв в Alarm Motors на Маршала Жукова 51 и Коломяжском 18 и получите спецпредложение в августе. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент SUV за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.26.
6: О, привет, Серега! Ты чего сияешь? Как будто сделал жим 120 или урвал что-то с нереальной скидкой.
7: Второе. Взял себе Under Armour и Nike вообще по красоте. 1015 сэкономил.
6: Круть! А я рванул за Холли Хансен. Так в итоге еще и Adidas и Reebok забрал по суперцене. Теперь важно домой зайти, как будто так и было задумано. Дисконт-центр «Румба» у метро «Кировский завод».
8: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
9: Танцевать на барной стойке каждый день – терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар – рецепт твоего отличного настроения. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и как всегда, стало быть, вместе с вами, дорогие наши слушатели, мы будем обсуждать свежие, по крайней мере, новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, еще каких-то 50 лет назад у большинства людей в нашей стране пятница не вызывала никакого восторга, потому что до 1967 года суббота в советской тогда еще России была обычным рабочим днем. А какая же это пятница, если суббота рабочие. Но благодаря ЦК КПСС и Леониду Ильичу Брежневу у нас теперь есть такая радость, как пятница, за которой следует выходная суббота. Но это все, как вы понимаете, далеко не новости, а ровно наоборот, самые что ни на есть старости. А вот новости — это то, что мы в любой будний день, будь то пятница или суббота, обсуждаем, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне стали чувствовать себя менее счастливыми. Индекс счастья упал до 50 пунктов, что является минимумом за последние 15 лет, следует из опроса в ЦИОМ. При этом счастливых россиян по-прежнему заметно больше, чем несчастливых. 68% против
2: 18%. То есть, подожди, я не очень понял. То есть, у россиян упал индекс счастья, он прямо на низах, как было сказано, за последние 15 лет, но они по-прежнему до зада счастливы. То есть, видимо, ну, как бы россияне, то есть мы, да, все были до этого до такой степени счастливы, до устрачки, да, просто были счастливы до попы, что даже после падения это ничего особо не изменило.
1: Просто
2: да?
1: Наш золотой запас счастья, ну, неизмерим, как бы, он без... То есть, ну, да, мы немножко, ну, чуть-чуть, ну, но мы перестали хохотать, как бы, до икоты там, да, даже некоторые даже тошнило, помните, как бы, просто, ну, сначала да, рвать человека, меньше, да, от смеха, как бы, сейчас чуть-чуть, как бы,
2: да, потому что у нас такой запас, да, ну, а может быть, все-таки второе. Там же было сказано 68 против 18%. То есть, может быть, тогда другой есть еще вариант. Может быть, это у одних радикально упал уровень счастья, а другим вообще пох. То есть, они смотрят на несчастливых россиян и счастливы еще больше.
1: А на контрасте всегда как бы...
2: Конечно.
1: Ты, если какой-то несчастный рядом с тобой...
2: Счастливый,
1: то
2: сможешь... прикольнее. А может быть, еще круче. Может быть, вот те, кто счастлив, это как раз те, из-за кого у других россиян упал уровень счастья. То есть, одни россияне как бы сделали или несчастливыми других, а сами улыбаются. Какая из этих версий?
1: Ну, это правдоподобная версия, что действительно, когда вот если вам будет хуже, там, чем сейчас, хотя куда уж хуже, то я буду счастлив, как бы, конечно.
2: Я понимаю. Да. Ну и наоборот. Тоже верно. Но, значит, там сказано 68% против 18. 68 по-прежнему счастливы, а 18 несчастливы, видимо, их стало больше. Ну, то есть, в любом случае, то есть пока, значит, я правильно понимаю, пока 18% россиян там стонут, плачут, кряхтят от несчастья, 68% глядя на них, типа, ржу не могу, да?
1: Ну да, или возможно. Что? Но тут еще такая странная штука. 68% и 18% это 86%. А где остальные 14%?
2: Со счастьем.
1: Ну как это?
2: Ну, знаете, пока не определился. Ну, счастлив.
1: Кто эти люди?
2: Подождите секунду. Значит, я хочу просто... Вот какая картина у нас? Давайте с теми цифрами, которые есть. Те, вот эти, которые всегда... Воздержание – это самые счастливые россияне, которые не ответили, потому что они не поняли вопроса. А те, кто не понял вопроса, они, как известно, самые счастливые, потому что, ну, уже дальше...
1: Как к этим россиянам примыкаю и я? Не потому что я там не понял вопроса, а потому что я трубку не снял.
2: А если на улице? Ну-ка так вот, знаете, вас за пуговицу. Ну, значит, смотрите, значит, у нас 18... Давай констатируем, что происходит. Значит, у 18% россиян, значит, лица как рыдающие эмодзи, а у 68% как эмодзи ржу не могу, да?
1: Да, ну, смешно раз до слез.
2: Да. А что этим 68% так весело? Что они так счастливы-то? Может, их веселят лица несчастливых россиян?
1: И это тоже, конечно.
2: Да, потому что просто такие кислые, так сказать, ну, смешные, что делают 68% россиян, собственно, и делают их счастливыми. Но тогда, посмотрите, то есть у нас получается, давайте еще раз картину зафиксируем, получается, что у нас 18% пьеро, а 68% орликинов, да, которые их убивают.
1: Да, которых, возможно, и такое, знаете, требования к счастью невысокие. Там, ну, там погода хорошая, живот не болит, там, знаете, уже как бы повод радоваться, там, да. Туфли новые не жмут, лакированные.
2: Ну, а вам, вот, кстати, не жмут?
1: Мне отлично, да.
2: А животик?
1: Кажется, все прошло,
2: да. Значит, вы к 68, да я тоже. Но тут дело, думаю, давайте все-таки не забывать о факторе опроса. Потому что счастье, несчастье, все сводится к опрашивающим, а не к опрашиваемым. Опрашиваемые — это дело второе. То есть мы тут, все дело в ВЦИОМе. А ВЦИОМ, знаете, это... Тут важно понимать. ВЦИОМ нам... Он просто не может нам дать плохие данные. Потому что это не столько центр изучения общественного мнения. Это наш центр счастья и позитива. И возможно, возможно, знаете, как было? Вот они начали, ну, спрашивать, как обычно. Ну, просто людей, может, на улице, по телефону, там, вы счастливы? И тут все как назло, знаете, такая полоса нехорошая. Все как назло стали отвечать. Там, нет, несчастлив. Там, 10% несчастлив. 15, 16. Дошло до 18. И тут эти опросчики в ЦОМ, так, нет, так не пойдет. Да, там, да, и с 18%, когда последний там им ответил, нет, несчастлив, а проще так сказал, что-что, нахмурился. Говорит, я, вы счастливы, там, счастливы? Нет.
1: Повторяю вопрос.
2: Я повторяю свой вопрос. А если это было на улице, может, знаете, еще как бы невзначай в руке стал перочинный ножик крутить.
1: А если не на улице, а по телефону, то, возможно, применили такой не совсем спортивный прием, как бы на контрастах. Там, алло, это налоговая. У вас по налогам там уголовное дело.
2: Счастливы?
1: Шутка. Это в целом, да.
2: На контрасте, конечно, все хорошо. А потому что что? Потому что всегда самое верное счастье — это счастье от страха. Пока не напугаешь, знаете, счастливым не станешь. И отсюда у нас вопрос. Сегодня пятница, и какой же еще вопрос вам задавать, если не про счастье? Вот у некоторых россиян упал уровень счастья. Вопрос, как у тебя со счастьем? Упал, поднялся, лежит, приподнялся, там, подупал.
1: И да? Факторы, влияющие на это, самое главное, из-за чего ты счастлив, из-за чего ты несчастлив, какие-то обстоятельства твоей жизни, люди
2: вокруг. Это самое главное. Да. Да, что влияет на твое счастье? Да, почему ты счастлив или нет? Обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Ученые предупреждают о приближении каскадной катастрофы, при которой несколько климатических переломных моментов могут запустить цепную реакцию с последствиями для всей цивилизации. Речь идет о таянии ледников Гренландии и Западной Антарктиды, исчезновении арктического льда, засухе в Амазонии и массовой гибели коралловых рифов. Первые серьезные последствия, по прогнозам исследователей, могут стать заметны уже к 2030 году. Если ситуация не изменится, к 2050-му человечеству могут грозить масштабный дефицит воды и продовольствия, а также экстремальная жара.
2: Что? То есть, к 2030 году кирдык?
3: Да? Он начнется, кирдык.
2: А, начало кирдыка.
3: Да, точно такой.
2: Подождите, а как же так?
3: Премьера такая.
2: Да, но нам же тут, вот на днях Геннадий наш Онищенко обещал долголетие и процветание как раз с 2030 года.
3: Спасибо.
2: Что сначала мы будем в среднем там жить с 2030 года до 80, а потом вообще до 150. Мы даже это обсуждали.
3: Ну да, спасибо, что вы напомнили, а то я же так испугался. А нет, тут же Онищенко же как бы, ну все, блин, расходимся, пацаны.
2: Или пройти. Все норм будет. Нет, я хочу тут надо разобраться. Или это только те, кто успеет скупить всю воду. Видимо, Онищенко уже затарился. Потому что тут как-то показания не бьются. Так мы, значит, с 2030 года станем жить дольше, или мы с 2030 года начнем загибаться?
3: Слушайте, ну если мы станем жить дольше, значит, у нас все будет хорошо. Люди начинают жить дольше, когда у них все хорошо. Ну, так, такое обычное такое наблюдение. И воды у нас этой просто хоть залейся. У нас и Волга, и Клязьма, и Фонтанка, и
2: Байкал. Вот тогда в этом дело. Значит, они, там же было, вот тут тогда все, да, все сходится. Там же было сказано, что вот эта вся, вот этот ужас, эта катастрофа начнется после таяния там ледников Гренландии, там Западная Антарктида. То есть на Западе загнутся, да, задохнутся на жаре. Это же у них там жара, да? А у нас, по прогнозу Онищенко, только-только жить начнем, да, к 2050.
3: Где мы, а где засуха в Амазонии и коралловые рифы с их гибелью? У нас есть, у меня тут дома пепельница из кораллов. Все запасы кораллов, как бы, в стране, я думаю.
2: Да, только на вас. А что в пепельнице? Запасы чего, боюсь спросить. Ну, то есть, понимаете, то есть это у них, значит, они к 2030-му и тем более к 2050-му загнутся, а у нас к 2050-му году только жить начинают, да?
3: Конечно, да.
2: В 130 лет.
3: И к тому же, по поводу счастья еще, знаете, когда у них там будет кирдык, как бы, этой вашей всей, мы, нам это приятно и радостно, да, как бы?
2: Да нет, конечно, роя нам, то есть, в принципе, тогда мы ждем 2030-го года, да?
3: Ну, как бы, да.
2: Гренландия, что там,
3: Амазония.
2: Антарктида, Шампань, Прованс, и...

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама. Поднимись туда, где звучит Drum & Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum & Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+. Рекорд. Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: шоу.
1: ПТУшники обошли россиян с высшим образованием по зарплатам. Выпускники колледжей могут зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц, заявил академик РАО Евгений Ямбург. По его словам, после хорошего автомобильного колледжа доход в 200 тысяч рублей уже вполне реален. А некоторые выпускники сразу открывают свое дело и выходят на доход от 500 тысяч. Ямбург считает, что современные колледжи давно перестали быть ПТУ, куда боялись отдавать детей.
2: Конечно! Во-первых, как это звучит? Колледж! Не это плебейское, пролетарское, это ПТУ, а колледж. А если еще сказать колледж, да, то ПТУ преобразится в Кембридж, точнее, в Кембридж, да?
3: Ну да, это солидно звучит, конечно. А то, кстати, молодежь, наверное, даже не знает этой аббревиатуры ПТУ.
2: Конечно.
3: Профессионально-техническое училище, если что.
2: Да нет, так и слава богу, что не знают, потому что теперь как колледж, да, и можно было бы, конечно, знаете, я вот думаю сейчас, потому что ПТУ переименовали в колледж, они стали вдруг все колледжами, еще в 90-х, в начале.
3: А школы гимназиями.
2: Да, но на самом деле это красиво. Колледж звучит красиво. Но на самом деле, я вот думаю, не пора ли нам сделать это еще красивее? Чтобы совсем перестали родители бояться туда отдавать. Ведь можно назвать, вот, собственно, ПТУ, чем является колледж, еще каким-нибудь другим, еще более звучным французским словом. Там, не колледж, а коттедж, например. Или грильяж. Или пасьянс. Или
3: круассан.
2: Да, или вообще круто. Роял канин, например.
3: А? Точно французское слово?
2: Ну, не важно. Роял точно.
3: Про канин там.
2: Про канин важно. А может быть, вообще, знаете, королевская ложа. Тогда бы все побежали в ПТУ. Но, бог с ним, ладно, новость-то не про это. Новость там, значит, про то, что выпускники колледжей могут зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц, как было сказано. А правильно ли я понимаю, что тут главное слово «могут»?
3: Да, а могут и не могут. Диалектика, блин. Жизнь такая.
2: То есть могут 500 тысяч в месяц, а могут и не 500. А, значит, и это заявил академик РАО, значит, по его словам, после хорошего автомобильного колледжа, очень важно, хорошего. Доход в 200 тысяч рублей уже вполне реален, а некоторые выпускники колледжа сразу открывают свое дело и выходят на доход от 500 тысяч. Это, конечно, очень здорово и заманчиво. А вот вопрос, а что конкретно они делают, чтобы получить 500 тысяч после хорошего автомобильного колледжа? Идут в курьеры? Потому что, ну, вот сейчас вот там зарабатывают много, а в курьеры берут только после автоколледжа, да?
3: Ну, не только в курьеры. Ну, смотрите, ну, могут там, например, устроиться сварщиками, варить кладбищенские оградки красивые. Они эти дикие денег сейчас стоят.
2: А автомобильный колледж как помогает?
3: Ну, потому что он хороший.
2: Это да. Ну, или в таксисты. Потому что я знаю, что в такси пока не покажешь диплом автоколледжа, тебе поездку Домодедово Полянка не дадут. В Яндекс.Такси не берут. Ну, или хотя бы справку показать, что ты прослушал автоколледж, да? Как они зарабатывают 500 тысяч после окончания автоколледжа?
3: Вот цветы можно водить из Абхазии.
2: Торгуют, да, перекупы автомобилями. Ладно, они могут зарабатывать 500 тысяч, те, кто закончил колледж. А те, кто не закончил колледж, или те, кто закончил вуз, они не могут зарабатывать 500 тысяч?
3: Вот, кстати, по поводу вузов. Смотрите, об этом нам заявил целый академик, даже не член-корреспондент, а академик Российской Академии Наук Евгений Ямбург. Да? То есть человек максимально как бы далекий от темы ПТУ. Откуда он знает это? И почему это сделал именно он? Почему это не сделал какой-то, ну там, директор колледжа, хорошего колледжа?
2: А, я вам скажу. Ну, смотрите, во-первых, академика в колледж не взяли, видимо. Да, он хотел, поступал, лобился, а взяли в академики. А директор колледжа не сказал, а я знаю почему. Ну, просто ему нечего сказать, потому что директор колледжа, видимо, закончил вуз.
3: Да, круг замкнулся.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Кафе «Лав» в Златоусте превратилось в «Олег». Все из-за запрета вывесок на иностранных языках. Владельцы решили не тратить около 80 тысяч рублей на новую вывеску «Любовь» и просто переставили и перевернули буквы из старого названия. За такой монтаж отдали около 5 тысяч рублей. В итоге вместо «Лав» получилось «Олег».
1: А я уж подумал, что это они так перевели слово «Лав», как «Олег».
2: Ну, Саш, почему это? По атмосфере-то как бы имя Олег, оно такое, нет, ну, как любовь-то. Олег.
1: Конечно, владельцы, значит, что там решили не тратить около 80 тысяч рублей на новую вывеску и просто переставили в «Лав» буквы из старого названия. То есть из любви сделали Олега. Знаете, я думал, так не бывает. А бывает, да, может,
2: ну,
1: может,
2: неожиданно, да, согласен. Может, да.
1: Ну, это реально, не просто неожиданно, это вот это креатив. Вот это реально открытие. А что, если переставить буквы в слове «Лав»? Действительно получится «Олег»? Сейчас, я почему? То есть, знаете, это лайфхак, потому что это сейчас важно очень многим людям, у кого кафе называется как бы иностранным словом, каким-нибудь англицизмом. Давайте еще раз, я хочу понять, значит, как из «Лав» получился «Олег»? Значит, ну окей, у нас и у них одинаково, значит, «Олег», там «Ви», как бы, да, это, ну, перевернутая «Л», да, это перевернуть «Л», значит, ну, «Е» английское «И» у нас «Е» одинаковое, «Оле» уже получилось, а «Л»... А, если «Л» как бы перевернуть, она будет как «Г». А, ну тогда...
2: Бинго!
1: А, ё-моё! Вот но это тут, да!
2: Тут смотрите, какая штука. Если «Л» получается перевернутая «Г», значит, это «Л» за главное, да? Как бы, то есть, ну,
1: большая «Г».
2: Да, большая «Г». То есть получается «Олег Г» с большой «Г» на конце. Ну, это что, в чем смысл?
1: В смысле «Олег Г», то есть плохой «Олег». Только... Да, ну ничего страшного, это лучше, чем «Лав». Ну, окей. Ну, слушайте, ну это потрясающе, это поразительно. Это креатив. Им не кафе, им в шоу-бизнесе надо работать, а еще лучше в политике. Это, конечно, поразительно. Наши люди приспособятся реально ко всему. То есть они из любой «Лав» сделают «Олега». А у меня вопрос, слушайте, тут у меня заиграла фантазия. А можно слово «Лав» переделать в слово «Сережа», например?
2: Ну, тут труднее будет, потому что какие-то другие слова иностранные искать. Может, языков каких-то.
1: Нет, смотрите, вот, на самом деле это очень важно нам сейчас всем, потому что много кафе, да, им придется многим переделывать свои иностранные названия. А у нас там половина таких. Хорошо, ну, а вот, например, кафе, вот, смотрите, вот не «Лав», а если называется «I love you». Вот «I love you» можно переделать в Владимира Юрьевича? Созвучно же, да?

0: Чего-то никакое ЕГЭ. Просто написать Олег, любовь. То есть, если кафе про любовь. И Олег стоит как бы с элементом со скипетром любви. Рисунок. Небольшой.
1: Я не пойду.
0: Но я, кстати, зашел. Я бы заглянул в Олега. Хотя нет, в Олега нет. Не должно.
1: Если ты больше смотришь в Олега.
0: И чем ты больше в него заходишь. Заходить в Олега. Ну, ладно.
1: Да, кстати, а пойдем в Олега, знаете, такие разговоры в Златоусте.
0: Вот я зашел в Олег, не очень хорошо, но про любовь, про плохую, правда. Очень много таких названий сейчас иностранных, да? Вот, например, так сказать, я тут в Питере видел где-то Zoom-кафе. Послушайте, ну что за Zoom? Тоже пора переименовывать, это какие-то не наши. Нужно в наши три, пускай три буквы, но наши русские. Или вот у нас везде там это Буше. Буше, французское, да? А Буше можно хотя бы, ну, в Сашу, или в Пашу, или в Паше, или в Маш... Как? Во что?
2: Буше, Шебу...
0: Бараховский Саша, например. А кафе, например, у Ашота тоже, кстати, в кафе у Антона нужно переделать.
1: Не, ну Ашота все-таки оставим, давайте.
0: Нет, согласен, нет, а вот наше. Кафе Камшот, тут уже можно в кафе Ашот, тут нормально. Как бы, да, все-таки, ну, тут не русский, а тут именно.
1: Кстати, что-то еще... у Ашота.
0: Шота у Ашота. Это по-нашему. Еще у нас есть такая сетевая кафе, вьетнамская, это, кстати, иногда забегаю. Дед Хо называется. Слушайте, это тоже, пускай и не англицизм, но тоже не наше. Какой-то не наш дед. Что за дед Хо? Оставить только Хэ. Остальное переделать. Дед не Хо, а дед Ху. И не дед, а кто?
1: Деда-то оставим?
0: А, ну деда...
1: Деда-то наше, ну исконно-посконно.
0: Нет, но это не наш дед Хо. А, может, не дед, а как... Олег!
1: А дед Олег?
3: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: У вас есть время и желание помогать работать радио совершенно бесплатно. Да, оно у вас есть, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы совершенно бесплатно, не жалея своего времени, постоянно нам сюда что-то пишете. Ну, а мы время от времени читаем это в эфир. Называется это у нас «Народные новости. Чё там?».
1: Ну, тут такие дела, в общем. У россиян, по версии ВЦИОМа, упал индекс счастья. Упал значительно, впервые, самый низкий уровень за последние 15 лет. Но все равно, вас счастливых гораздо больше, чем нас несчастных. Я-то про россиян.
0: А вы себя причисляли уже, вы уже что-то... А, ну еще не конец рабочего дня. Ну и потом давайте признаем, что уровень счастья, оно меняется в течение дня, даже часа.
1: Конечно, оно плавает.
0: Но не в этом вопрос.
1: Вопрос в том, что счастлив ты, несчастлив ты. Что влияет на твое счастье или несчастье? Действительно ты чувствуешь, что упал уровень счастья? Или может быть наоборот, на что мы очень надеемся? Ты стал счастливее за последнее время? Так, ну, очень многие, у нас тут много счастливых людей, но есть какие-то несчастные. А вот хотя как за границей дело обстоит, интересно. Вот откуда-то из-за рубежа нам пишет девушка с ником «Добрая скорпионша». «Привет, господа ведущие. Когда были денежки на карте и не надо было работать, я наслаждалась жизнью».

0: Майами и была счастлива. Деньги имеют свойство заканчиваться, и пришлось устроиться на работу и гнуть спину. Я больше не очень счастлива. Вот меркантильное мышление капиталистическое.
1: Не столько про это. Это не только про это. Это тут значительно интереснее сообщение. Потому что, как я зовут?
0: Добрая скорпионша, да.
1: Я, конечно, понимаю, что девушкам с этим проще. Но вот скажите мне, Кремов, а в чем секрет? А как это деньги на карте, и ты не работаешь?
0: Ну, видимо, два варианта. Видишь, осталось какие-то накопления. Или кто-то переводит, кто-то добрый, хороший.
1: Скорпион.
0: Добрый скорпион.
1: Девушкам проще, у них есть добрый скорпион. А вот у меня такой ситуации так особо не было, чтобы совсем не работал, а денежек на карте так, чтобы в Майами покутить. У вас было такое?
0: Труднее нет. У нас не только не в деньгах счастье, как говорится. Да, вот у нас наши люди счастливы по другим поводам, совершенно не меркантильные. Вот Саня, например. Я счастлив, как лепс. Главное не переставать колдырить. Иначе счастье улетучится. А кто тебе сказал, что лев, как ты выражаешься? Лепс. Колдырит.
1: Думайте вы о нем все время. Думаете о лепсе, а не о льве. Ну, что с лепсом?
0: Лепса никакой, я не знаю. Я вот по радио слышал его, вроде
1: трех. Кого? Льва? Лепса. И как он? Не колдырил?
0: Все буквы проговаривает в песне.
1: Да? А пахнет? А на концерте видели?
0: Нет.
1: Вот, а может там просто более заметно? Ну, я не понял, Лепс, он что с ним? Он колдырит, не колдырит?
0: Не колдырит, я думаю...
1: Нет, этот пишет, чувак, что он пишет?
0: А он счастлив, как Лепс.
1: А-а-а! Но не тот Лепс, который не когда он поет, а когда он...
0: Когда он счастлив.
1: Это, понял.
0: Так, вот Дима пишет. Моей жене 19 лет, а мне 41 год. Я самый счастливый мужик на планете. Ну или, по крайней мере, в любом автобусе.
1: Чё?
0: Самый счастливый.
1: В автобусе?
0: В автобусе точно самый счастливый. Ему 41, жене 19.
1: Быть, кстати, счастливым в автобусе это совершенно несложно. Потому что в автобусе такие рожи. Чувак, ты просто выбрал для себя, знаешь, за эти удобные условия, максимально комфортные. Конечно, почувствовать себя счастливым на фоне пассажиров автобусов это легко. А вот, например, зайди...
0: Трамвай, например. Там совсем другая обстановка.
1: Там еще проще. Нет. Я такое просто... Зайди в психиатрическую клинику. Я хотел сказать в другую, но неважно. Там на самом деле, вот там сложнее.
0: Там есть абсолютно счастливые люди на 150%.
1: 100%.
0: Или очень несчастные. Там как-то вот середины нет такой. Чтобы...
1: Несчастных я, кстати, не видел.
0: Я был,
1: кстати, на экскурсии, хотел сказать. Давно-давно. Вообще нет. Все счастливы. Все отлично. А в автобусе что? Что это за уровень? И отсюда у меня, кстати, вопрос. В ЦИОМ где делал этот опрос? В автобусе это одно, а вот, например, в наркологической клинике это совершенно другое.
0: Ну да. Если перед выпиской, там люди счастливы.
1: А перед впиской?
0: Завтра выписка.
1: Давайте я почитаю. Значит, Господи. Мне попадает сообщение. Они не по теме, но они... Их нельзя игнорировать, потому что в них есть загадка. Вот Игорь пишет. Всем вечер сделаю. Как вы думаете, это хорошо или плохо насчет счастья? Будем ли мы счастливы, если Игорь нам всем сделает вечер?
0: Смотря что он вкладывает в эти слова «сделают вечер».
1: Ну, вот что он сделает, как вам кажется, интуитивно? Что может сделать Игорь?
0: Сейчас.
1: Я тоже не знаю, поэтому надо позвонить. Сейчас, секунду. Не могу позвонить. 9+9 — 807 — это что?
0: Не знаю. Ну, у нас, да, чтобы вы понимали, мы не можем звонить по интернету. У нас городской телефон, как бы такой просто стационарный.
1: Да, только в Россию. Игорь, если хочешь сделать вечер, делай по сообщению.
0: Давайте, вот человек с замысловатым таким ником Пол Упокер. Два слова.
1: В смысле?
0: Пол, да,
1: Упокер. Кстати, редкая фамилия Упокер.
0: Да, Упокер, да.
1: А Пол имя обычное.
0: Да, он пишет. Привет, КХ. Я вот, похоже, счастлив. В этом году купил мотоцикл. Давно собирался. Катаюсь, кайфую. Пробок нет, в любую точку города в разы быстрее. Только таксисты портят настроение. Кто этим петушкам права выдает? Поверь, дорогой Пол Упокер, таксисты точно так же думают о мотоцикле.
1: Поверь, дорогой Пол Упокер, что таксисты тебя именно так и называют. И согласись, это имя ты получил от них. Когда таксист открыл окно, ты Пол Упокер! В смысле? А, это другое, я только сейчас понял. О, во! Подрезал таксиста, он ты куда? Да, все, ладно.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: На фоне отказа Путина встречаться с Канье Уэстом индекс Мосбиржи рухнул на 2,3% до 2121 пункта. В Кремле заявили, что встреча президента с рэпером не планируется.
1: А так, может быть, тогда все-таки встретятся, чтобы поднять Мосбиржу? Нет, потому что у Мосбиржи, похоже, стоит только на эту встречу. И падает, если ее нет.
2: Ну, может быть, кто-то вложил все деньги, как бы, на встречу Путина с Канье Уэстом.
1: Ну, видите, не будет, что, в общем-то, мягко говоря, предсказуемо.
2: Да, логично.
1: Да, но, знаете что, я просто это слышал. И многие, знаете, думают, что вот это все, как бы, такая шутка, да, забавное совпадение, да, что... Связи никакой нет, чтобы там, для биржи это не событие, там экономически фундаментальное, которое там триггерит сыграть по шортам. Так вот, товарищи, нет, это не так. Еще какое экономическое, еще какое фундаментальное. Потому что рынок, конечно, видит во встрече Путина и Веста абсолютно все. Потому что, как рынок, они думают, они встретятся, и значит, скоро откроют границы. Не будет мобилизации. Упадет курс доллара. Потому что они верят, что Вест, этот, он же Кэнни, и он же что там, Е-Е-Е, что он приехал с каким-то тайным посланием от Трампа. С тайным письмом, ну, в стиле рэп, разумеется. Ну, по-моему, есть такая песня «Niggas in Paris». Нигас, какое-то послание привез.
2: В общем, в Париж съездил, там все норму сохранилось.
1: Да, конечно.
2: Перед in Moscow, как бы, да?
1: Да, in St. Petersburg, как говорят в России. Но встречи как не будет, сказали. И, кстати, да, и не только Путин, даже шаман с ним отказался встретиться. И поэтому, конечно, Мосбиржа упала из-за этого. Но давайте вот все-таки, вот я ненавижу вот этого пессимизма. О, все упало, как всегда, все умираем, сейчас пойду и повешусь. Для Мосбиржи есть хорошая новость. Ну, что и всегда падать? Можно и подскочить, на самом деле. Я сейчас даю повод. Смотрите, я знаю, поправьте меня, если я не прав. Он приедет, я слышал, на концерт сюда, в Питер, 10 октября первый концерт будет.
2: Ну, возможно, да.
1: 10 октября, то есть, посмотрите. Так вот, новость на самом деле для биржи может быть интересная. Потому что 10 октября это что?
2: Это спустя больше чем двух недель после выборов.
1: Это, да, для вас это хорошо, а для биржи пофиг. А для биржи, видите, она же реагирует на встречу там Канье Уэста и Путина. Так вот, 10 октября день рождения у признанного в России экстремистом и террористом Павла Дурова. И может быть, с этим связано его приезд. И тогда разблокируют Телеграм. И об этом трейдеры Мосбиржи не подумали. Вот я им подсказал, что сейчас у Мосбиржи тынк, понимаете? А если, представьте, Канье Уэст еще встретится с Татьяной Ким из Валберис,
2: например. Ну, это последствия совершенно непредсказуемые.
1: А если просто встретиться с водителем какого-нибудь бензовоза? Ну, просто так, чисто так.
2: Он встретится точно, как бы, там, я думаю. На концерт придут пару водителей.
1: Нет, а прям вот они лично, состоятельные. Знаете, сколько поводов-то?
2: Ну, слушай, не надо отчаиваться и опускать руки.
1: Нет, потому, в коем случае, да.
2: Да, он не будет встречаться с Владимиром Владимировичем Путиным. Как бы. В Кремле это дали четко это понять. Но он уже встретится по поводу экономики с Набиуллиной.
1: Да, конечно, она не отказывала.
2: Да, никто
1: Лавров, и Милонов, и Милонов, никто не отказывал. Конечно, и даже Лепс. А Лепс отказал?
2: Нет, но он даже посоветовал репертуар сменить Канье Уэсту. А уверен, что если он будет с ним встречаться, он его убедит при личной встрече.
1: Милонов?
2: Большого убеждения.
1: Кто?
2: Ну, Милонов.
1: А, да,
2: убедит Лепса, конечно, лично с ним, глаза в глаза. Да,
1: очень как-то много позитива насчет Канье Уэста. Вообще, не надо отпускать, не надо опускать эти. Вообще, не надо так отчаиваться.
2: Свои «е» опускать.
1: Так. Сколько, может быть, позитива еще с ним связано? С этим, с Канье Уэстом. У него столько с собой будет позитива. Он наверняка не с пустыми же карманами приедет.
2: Его обыщут нормально на таможне.
1: Надеюсь.
3: Крем

0: Хруст Шоу.
1: Бывший парень тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Как рассказала журналистам петербурженка Ольга, мужчина изменил настройки ее аккаунта еще во время отношений. Попросил чат GPT в конфликтах между мужчиной и женщиной приводить больше аргументов в пользу мужчины и иногда материться. Якобы так девушке привычнее, потому что она выросла в деревне. Ольга часто советовалась с нейросетью о проблемах в отношениях и обнаружила вмешательство уже после расставания. Парень назвал все шуткой, но девушка восприняла это как нарушение личных границ.
2: Личных границ? Да, слушайте, это он уже не ее личные границы, это он уже нарушил личные границы GPT-чата. Это уже другое вторжение. Ну, понятно, что у нее он даже нарушил не просто личные границы, а границы ее мозга. Он как бы вторгся искусственным интеллектом в ее девственный интеллект. Это что-то новенькое, я про такое не слышал. То есть, что там, значит, бывший парень, да, тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Господи, а так можно было, да?
3: Ну, слушайте, можно было, если есть доступ к телефону девушки?
2: Это как настроить это? Я просто не знал, что это можно. А главное, что это помогло ведь. И тогда смотрите, какие это открывает возможности. То есть, если всем девушкам правильно настроить GPT-чат, то не нужно будет, значит, им покупать айфоны, не нужно будут эти рестораны, и секс будет сразу, на работе, после того, как она зайдет в GPT-чат, да? Если правильно настроить.
3: Но если вы вместе работаете, если не, работаете не вместе, как бы нежелательно, чтобы секс был на работе прямо, да?
2: Да, но все равно, представляете, как говорил герой Иван Васильевич меняет профессию, Жорж Милославский, какое все-таки полезное изобретение, а?
3: Это он как раз-таки про GPT-чат и говорил.
2: Да,
3: да, да. Если фильм не смотрел, спойлер такой.
2: Зачем вы это? Спойлер, алер, надо говорить. А, слушайте, ну, а ведь мы знаем, что девушкам сейчас без советов GPT-чата очень сложно. Они даже, видите, как видим, не знают, что делать с мужиком. Как, куда, чего сувать. В туалет-то хоть без него ходят. Ну, не по-большому, конечно, там без совета GPT-чата никак. Ну, хотя бы пописить без GPT-чата.
3: Как? Ну, невозможно, она общается как бы с GPT-чатом в туалете. Ну, я так, например, поступаю всегда.
2: А про то, что делаете в туалете? Или про что-то иное?
3: Про что-то другое, там, про историю, там, да, там, про Куликовскую битву, там, знаете,
2: там. А и ваша история в туалете вам не интересна?
3: Я не советую по поводу отношения с девочками и GPT-чатом. Ну, мы просто из другого поколения немного.
2: Но, в любом случае, видите, оказывается, настроить GPT-чат не так просто, потому что, как было сказано в новости, нужно настроить так, чтобы он матерился. А иначе, как он сказал, девушка не поймет, да? Потому что она из деревни.
3: Ну, ей так привычнее, он сказал.
2: Привычнее, да. А вот тут я не очень понял, а материться... у нас сейчас матерятся только в деревне? Это значит, что я в деревне уже лет, наверное, 15 живу, потому что у нас как минимум лет с 15 матерятся все и везде. Или она, может быть, из какой-то особенной деревни? Знаете, вот где прямо матерятся злостно. Может, из деревни Большое Материлово. Или прямо, знаете, из деревни, я даже, по-моему, такое видел, пошел нахово. Да, какая деревня есть, да. Большое или малое, не помню.
3: Какой губернии?
2: Псков? Нет, матерный какой-то. Или там деревня, все, нам езда. Что за деревня такая, где мы матерились?
3: Слушайте, я не знаю, что за деревня, но, видимо, как бы он это сделал не для того, чтобы мне было привычнее, а чтобы она принимала GPT-чат за своего, что тоже, мол, деревенский.
2: А, кстати!
3: Комфортно, чтобы
2: чувствовать. А вот этого нам не хватает, особенно таким девушкам. А действительно, а есть ли у нас деревенский GPT-чат? У нас только все, она все городские, вот эти.
3: Столичные штучки.
2: Столичные, что? Она может простой наш, не GPT,
3: а этот. Вот парень настроил.
2: Гопота-чат. Нормальный, да, вот без этого всего. Чтобы и матерился, как гопота и так далее. Но новость-то, в общем-то, хорошая. Это же хорошо, что...
3: Открывает новые горизонты в технологиях.
2: Конечно,
3: да.
2: Потому что GPT-чат можно перенастроить и знаете, как это, вывести девушку из деревни можно, а вот вывести деревню из девушки и перенастроить... Раньше было нельзя девушку перенастроить, а сейчас как... Сейчас можно. Можно же перенастроить ее мозг, конечно, с помощью GPT-чата.
3: Как это как бы эта девушка обнаружила вмешательство? Обнаружила разница после расставания. Как это можно вообще обнаружить?
2: Возможно, что-то пошло не так? Да, возможно, он в какой-то момент, знаете...
3: забухал! Начал материться там, так как не в себя.
2: Конечно, он его заставил с чего материться. А GPT-чат, знаете, сначала...
3: А он же развивается.
2: Развивается, с чего матерился. Потом как потом Лепса посмотрел.
3: Ах ты ж ты!
2: А потом и это... Она ему вопрос...
3: А так как...
2: Пошел! Что-то заподозрил.
3: Что-то не то.
0: Хруст Шоу на рекорде.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свои брюки со стрелкой, заправленные в носки, чтобы лучше контролировать работу стопы и перенос веса. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну, мы сегодня говорим о том, счастлив ты или нет. И что влияет на твое счастье после опроса в ЦИОН, который нам сообщил, что россияне стали менее счастливыми. Но все-таки как бы не настолько, чтобы совсем отчаиваться. И вот такая вот история про конкретную причину несчастья. Мое почтение КХ. Индекс счастья моего упал ниже плинтуса сегодня ночью, когда я отстоял 5 часов на заправке, и меня просто выгнали, не дали заправиться. Не той стороной, видите ли, я к колонке встал. Как ни странно, из-за этого случая работу потерял. Приходится возвращаться на старую, малоприятно.
0: А не той стороной это какой?
1: Видимо, как-то не той стороной, куда
0: я,
1: вот
0: вливать. А какая? Я просто никогда не знаю. Я сколько не заправляюсь, я всегда как бы та сторона, если какой не той. А, ну типа, тут одно из двух. Либо он имеет в виду ситуацию, когда, далеко шланг приходится тянуть, ну то есть неправильно стал. Либо не той стороной, то есть стал раком, например.
1: Вот
0: да. А как это? Вот, вы никогда не знаете? Ну, может быть, в этом дело... А, 5 часов отца. А где? Откуда он пишет?
1: Откуда? Он не по почте написал, с обратным адресом. Знаете, там...
0: А с чем? Ну, хоть что-то... Ну, хоть что-то. Есть ли какие-то данные его? Сейчас что?
1: Ну, вот...
0: Где? Просто мне интересно. Как я хочу ему позвонить, узнать. Где так нельзя подъезжать? Вы, кстати, вот как? Вот у вас были какие-то случаи, когда вы неправильно вставали к заправке?
1: Я всегда захожу в ту, какую нужно дверь, как бы, а в которую не нужно, не захожу. И стою в заправке правильной стороной.
0: Заправляю хорошо.
1: Передом, вернее, к лесу задом.
0: А, проговорю. Как вы к лесу стоите?
1: Ну, по-разному.
0: Вот вы. А как сегодня будет сегодня? Пятница вечер. Ну, точно сегодня неправильно будете стоять к лесу, да, господин Кремов? Время-то уже сколько? Через сколько вы встаете к лесу?
1: Нормально.
0: Да, я понимаю, нормально.
1: А вот Гришка пишет. Как ему, то есть он объясняет, как ему поднять уровень счастья. Я буду счастлив, если на день рождения Радио Рекорд я с Кремовым и Хрусталевым бухну кумыс.
0: Не, а можно ли так сказать? Бухну кумыс. Кумыс же он безалкогольный. Ну, чуть-чуть.
1: Нет, бывает по-разному. Бывает.
0: Нет, есть безалкогольный. А смотрите.
1: Его можно настроить, как чат GPT, так, что он будет...
0: А вы хорошо настраиваете кумыс?
1: Нет, я кумыс пил только безалкогольный. Я вообще один раз в жизни.
0: Что-то я вижу даже по глазам, что вы настройщик кумыса хороший. Нет, а вот скажите... просто я не понимаю. Есть же совсем безалкогольный, да? Ну, скажу, алкогольный кумыс можно бухать, а безалкогольный?
1: Ну, тоже можно, если много.
0: Ну, если очень много, очень до много, состояния...
1: Да. А на дне рождения Радио Рекорд его будет много. Мы богатая радиостанция, можем позволить себе кумыса, хоть залейся этого кумыса, да? Вот просто вот вообще как бы...
0: Откуда он льется?
1: У вас просто за городом табун как бы, специально для кумыса как бы, дойных лошадей.
0: Кстати, никогда не... А, точно, да. Нет, был случай, да, помню. Помните, на корпорате там
1: правда? Да, конечно. Тоже, да.
0: Но это другое. Это не кумыс был, да?
1: А прямо да. Из лошадей пили кумыс.
0: Да, я даже помню, кто, да? Тут главное не перепутать, когда по пьяни.
1: Не-не-не.
0: Что именно из лошадей, не из коня.
1: Конечно, конечно.
0: Ну, что там, давайте еще.
1: Так, ну что, очень своевременный совет поступил к нам от Дмитрия. Без 1:09. Так, веселее, мужики. Что-то вы сегодня... Грустные какие-то.
0: Так мы тему-то какой обсуждаем? Уровень счастья.
1: Да.
0: А мы как раз вот... А вот смотрите, последний пишет чувак. Здравствуй, Рекорд. Я сегодня счастлив стал, когда соседка все сделала в лифте. Ну, если все, то, наверное... Я вот, например, мне не очень нравится, когда заходишь в лифт, а там ощущение, что все соседка сделала. Да,
1: лучше бы на кумысе остановились.
0: Да, поздно. Ну, уже, да, поздняк. 21:00. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: И на вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.
3: День рождения Рекорда. Мегамикс.
4: Держи эфир. Диджей Перец.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

Всем привет! Давайте начнем праздничный выпуск радиошоу «Классик Рекорда» с Эм Сюзаном. В преддверии 31-го дня рождения «Радио Рекорд» отправился в двухнедельный тур со своими клубными авторскими хитами и лучшей танцевальной электронной музыкой. Меня ждут на Валдае, в Твери, в Москве и в Тольятти. Что ж, следите за новостями на моих страничках в сети. И давайте начнем «Классику Рекорда», как обычно, крутым убойным суперхитом нулевых. Поверьте, их сегодня в программе будет много. Больше движения, громче музыка, мы начинаем!

0: вами MC Жан. Вы слушаете классику рекорда. Праздничный выпуск. Он посвящен дню рождения Радио Рекорд. А мы продолжаем. Для вас звучат только самые крутые, убойные, золотые EDM-хиты Радио Рекорд. Начиная с нулевых и по сей день. Это классика рекорда.
1: Классика рекорда.

0: У микрофона MC Жан, вы слушаете «Классику рекорда». Программу, в которой для вас звучат только самые убойные, самые крутые, золотые электронные танцевальные хиты «Радио Рекорд». Давайте заглянем в афишу событий на официальном сайте www.radiorecord.ru. В ближайшем обозримом будущем, а точнее 3 октября, мы встречаемся в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге на фестивале «Белая снежная королева». 16 октября и 7 ноября в Москве и в Санкт-Петербурге пройдет трансмиссия под названием «Портал». 31 октября – пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. И 14 ноября и 4 декабря традиционно в Санкт-Петербурге и Москве пройдет супердискотека 90-х «Радио Рекорд». Это фантастика! Следите за анонсами, мы продолжаем. С вами MC Жан, и это «Классика Рекорда».
1: В эфире «Классика Рекорда».

Классик рекорда завершается. Еще раз, пользуясь случаем, поздравляю всех своих коллег, всех радиослушателей с праздником, с наступающим днем рождения Радио Рекорд, который состоится уже завтра, 22 августа. Запомните эту дату. Этот выпуск Классик Рекорда и другие выпуски уже можно скачать в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, а также на официальной страничке www.radiorecord.ru или в мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. А я люблю вас, ваш MC Жан. Услышимся через неделю. Встречайте Рекорд!

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, на котором рекорд пати. Ну а завтра, друзья, 22 августа, Радио Рекорд празднует день рождения. У-ху! Да, весь день слушаем специальный эфир, только хиты за всю историю рекорда, суперчарт всех времен, а также

Вам мало одной танцевальной волны. У Радио Рекорд есть мобильное приложение, а внутри него больше 100 интернет-станций совершенно на любой музыкальный и танцевальный вкус. Если хочется хаоса, пожалуйста, нужна классика, выбираем классику. Захотелось чего-нибудь неожиданного, тоже найдем.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Info and tunes, check us at singerfast.com.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on a state of trance.